И там ощущаешь вообще там формы кумитачей, такие вольные варки. И там вообще там солнце сильно, зауважаясь то, как ćwiczę интенсивно и очень się staram. Взял на środek и powiedział wszystkim, że он хочет показать, сделать... Chcę, żebym ja zrobiła pokazowe walki z wybranymi przez